0: Mais música 99.
1: Рассказывать не раз, а все им рассказывать что-то будет нельзя. Конечно, мы отвечаем, перед тем, что это такое нельзя.